0: of North Durham.
1: Love it.
0: Hits 105.5.
2: Приступила к производству компьютеров персональный спутник.